0: Adelaide, 5EBI wants to hear from you. Listeners of 5EBI can now complete our listener survey. Tell us what you love, what you want more of, and how we can make 5EBI even better for our community. It's quick, easy, and it's under the News and Events tab at 5ebi.com.au. That's 5ebi.com.au. Click News and Events to have your say and follow the link. 5EBI, your voice, your radio.
1: English.
2: Portuguese.
3: Alapanach.
4: Espanol.
5: Árabe.
6: Nederlands. 5EBI, hear a world of difference.
1: Good afternoon. You are listening to Radio 5EBI FM, where the time is 5 o'clock and time for half an hour with the Russian Community Albertons program.
7: Дорогие друзья, вы слушаете Крисову радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
8: Цели любой человеческой деятельности всегда отражают их внутренний мир. Они рождаются в человеке, и, как мы видим, уже в третьем поколении после Ноя, в четвертом, вернее, после Хама, в четвертом поколении от Ноя, прошло, как я уже говорил, около 100 лет после потопа, дух человечества радикально изменился. Сразу же после потопа они были людьми, характеризованными благочестием, они поклоняются Богу, они совершают жертвоприношение, Бог заключает с ними завет. Вот такой был мир 100 лет до этого. Через 100 лет мы видим, что от благочестия и поклонения Богу уже не остается и следа, и главной ценностью людей становится самоутверждение. Третий стих. «И сказали друг другу,

то есть по лицу земли, это выражение точнее будет звучать: иначе мы рассеемся по лицу земли. То есть они это делают не потому, что они знают, что они рассеются, и они хотят до того, как рассеются, что-то сделать, а они строят башню ради того или по причине того, чтобы они думают, что это поможет им не рассеяться. Это очень интересная деталь. Эта деталь связана с тем, что Бог изначально, заключая завет с Ноем, Он повторил ему и его потомкам повеление, которое изначально дано Адаму. Помните, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. В этом была Божья цель. Бог ставит перед народами цель для того, чтобы они могли стать носителями Его творческого потенциала, творческой идеи в сотрудничестве с Ним. Здесь же, смотрите, эти люди видят себя противостоящими Богу и не видят свою массовость как инструмент, который позволяет им противостоять Богу. Заметьте, что они говорят здесь. Они говорят: «И сделаем себе имя». Это очень важное утверждение. Очень важное, потому что мы видим, как оно раскладывается на протяжении всего Священного Писания. Сделать себе имя означает достичь собственной значимости, вынудить других признать тебя значимым. И этот дух, как мы видим, изначально родился в сердце дьявола. Когда Бог сотворил человека, то значимость человека напрямую зависела от значимости Бога. Это было derived value, то есть она исходила от Бога. Бог великий, Бог значимый, человек создан по образу и подобию Божьему, и поэтому человек несет в себе ценность, потому что Бог вложил в него эту ценность. То есть эта ценность зависит от Бога. Когда же мы видим дьявольскую претензию, в первый раз она представлена в книге пророка Исаии. Исаия описывает то, что произошло еще до того, как дьявол искусил людей. Мы читаем в 14 главе, 13 стих. Посмотрите, в чем заключается главная идея дьявола. «А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад у глубины преисподней». Заметьте, желание дьявола заключалось в том, чтобы поставить себя в положение, в котором он мог бы иметь значимость, независимую от Бога. Именно эта проблема представлена здесь, именно эта проблема показана здесь центром и корнем всей дьявольской деятельности. Обратите внимание на то, что когда Бог вступает в договор с Авраамом, в завет с Авраамом, Он тоже говорит о его имени, и Он тоже говорит о значимости его имени. Но он говорит о том, что сам Бог в определенное время возвеличит имя Авраама. Посмотрите, 12 глава книга Бытие, буквально следующая глава. 11 глава, люди пытаются сделать себе имя. В 12 главе Бог призывает Авраама и говорит ему следующее. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и посмотрите, и возвеличу имя твое». Это не просто так. Потомки Хама, Немрод, стали лидерами тогдашнего человечества, пытаясь сделать себе сами имя. Здесь же Бог обещает Аврааму, он говорит: я сделаю тебе имя, я возвеличу твое имя. То есть, заметьте, Бог не ставит перед собой цель унизить человеческое имя. Бог, наоборот, говорит, что только Он и может сделать его великим. Конечно, самый яркий пример того, как это было сделано, мы видим в Иисусе Христе. Мы видим реальный механизм, как имя человека становится очень великим. Послание к Филиппийцам.

Ефицам во второй главе, с шестого стиха мы читаем следующее. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Дальше 9 стих, посмотрите. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени». То есть, заметьте, дальше сказано, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Заметьте, имя играет важную роль. И то, что Немрод и его люди говорят о том, что мы сделаем себе имя, это прямой вызов Богу. Бог говорит, только я могу дать вам имя. И мы видим ситуации с Иисусом Христом, как это достигается. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, поэтому Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Вот эта точка, вокруг которой происходит реальный спор каждого человека. Все люди спорят об этом. Все люди, когда они читают «смирил себя и быв послушным», бунт в человеке возникает. Также вот неверующие люди. Когда им рассказывают о христианстве, они считают это чем-то смешным, они считают это чем-то лишающим человека его достоинства, потому что там говорится о смирении. Вот почему так много насмешек по отношению к христианству. Эти насмешки были во время Иисуса Христа, во время Римской империи, которая гнала христиан. Эти насмешки были во время Советского Союза, когда мы жили, и нас постоянно насмехались над нами, постоянно бомбардировали, атаковали нас. И атаковали именно этим. Они говорили, человек, это звучит гордо. А вы проповедуете смирение. Вы проповедуете то, что вот будь никто и будь ничем, и будь послушненький такой. И это выставлялось на показ, как отсталость, как то, что где-то далеко, а нам нужно делать свое имя. Это же самое происходит в обществе сегодня. Это сегодня становится или стало уже основной идеологией общества. Сделай себе имя, покажи, кто ты. Покажи твою индивидуальность. Покажи, что ты можешь думать самостоятельно, что ты можешь решать. Покажи, что ты имеешь право жить для своего удовольствия, для того, что приятно тебе и что ты считаешь правильным. Поэтому истинное христианское учение, оно будет все менее и менее популярным, оно все будет больше и больше выдавливаться на поля или маргинализоваться, над ним все больше и больше будут смеяться, и больше будет появляться разных суррогатов христианства, то есть подделок, христианство без смирения, христианство без послушания Богу. Христианство, которое построено на идее «сделаем себе имя». Ну, совсем не так у Иисуса Христа. Иисус Христос оставляет нам пример, и Он сделал это не только ради примера, а Он сделал это потому, что только в Нем, только вместе с Ним мы можем обрести имя. И вместе с Ним это означает «смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной». Именно так устроено спасение, дорогие мои. Именно в этом сущность Евангелия. Апостол Павел в другом месте, в послании к Коринфянам, в первом послании, в первой главе пишет следующее, 27 стих. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». То есть Бог специально так сделал спасение. Евангелие – это дизайн Божий. Согласно Божьему дизайну, оно устроено так, что оно лишает возможности любого человека, всякого человека лишает возможности хвалиться собой. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся
хвались Господом. Друзья мои, Евангелие исключает возможность самоутверждения. Потому что самоутверждение – это корень противостояния Богу, это суть духовной смерти. В этом и заключалась трагедия Вавилона. Достижение этой цели последователи Немрода представляли в мощном строительстве города и башни высотою до небес. Посмотрите, 4 стих. «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели мы рассеемся, или иначе мы рассеемся по всему лицу земли». Город, точнее, переводится как крепость. Башня высотой до небес означает гигантское сооружение, символизировавшее человеческую мощь. Оно символизировало величие достижений человечества. Когда человечество делало большой рывок, мы видим особенный всплеск утверждений человекоцентризма. Во время промышленной революции, когда машины стали производить разные товары и продукты, вот, и люди почувствовали себя, что они контролируют очень много. Во время научно-технической революции, когда люди думали, что наука вот теперь разрешит все, она найдет объяснение всего, или почти уже нашла. Или во время цифровой революции, то, что происходит сегодня, каждое значительное достижение, оно придает людям уверенность в их и без того значимом самовозвышении. Подобная проблема была одной из главных причин, почему Бог уничтожил первое человечество потопом. В этот раз Бог, помнящий свое обещание не уничтожать людей, как это было раньше, Он пошел по другому пути, и мы посмотрим сейчас на Божий ответ на человеческий бунт. Немножко коснулись самого человеческого бунта. Вот, а теперь посмотрим на то, как Бог отвечает. Писание ясно говорит, что Бог никогда не допустит существования альтернативного центра управления Вселенной. То есть никогда не будет кто-то, кто может попытаться занять Божие место и управлять Вселенной, претендуя на то, что Он Бог. Ну, во-первых, ни у кого нет таких возможностей. Но самое главное, ни у кого нет такого права. И поэтому Божья святость, она предпринимает все усилия для того, чтобы поставить на место человека. У Бога есть разные методы, которыми Он останавливал и осаждал человеческую гордыню, не позволяя ей безгранично расти. Таких методов было много. Например, во время расцвета эпохи модернизма и теологии либерализма многим казалось, что наука уже решила все, что человек в своей сущности хорош, добр, и люди верили, что вот еще чуть-чуть, и они достигнут торжества коммунизма или, может быть, построят рай на земле. И вот в это время Бог допускает одну за другой две мировые войны. И эти две войны, они вскрывают глубину человеческого зла. И вдруг все эти идеологи, они видят, что человек в действительности очень и очень зол по своей натуре. Он способен генерировать геноцид. Он способен генерировать концлагеря в Сибири. Он способен уничтожать миллионы людей, не задумываясь об этом. Опять-таки, Бог просто отпускает какую-то часть, позволив злу вырваться. Мы видим, каким трагичным результатом это приходит. Или вот нынешняя пандемия. Последние годы технологии, экономика достигли огромных высот, создав ощущение, что люди контролируют все, у нас есть все. И вдруг появляется маленький вирус. Малюсенький вирус, который останавливает весь мир, внезапно показывая его ужасную уязвимость всего мира. Не знаю, насколько точная информация, но недавно мне попались такие цифры. Вес одного коронавируса 0,85 аттограмм. Это очень-очень маленькая-маленькая цифра. Много-много там нулей. Чтобы поразить одного человека, нужно примерно 70 миллиардов вирусов. Весом все эти 70 миллиардов будет весить 0,00006 нолей и пятерка дальше, грамма. Вот все 70 миллиардов столько весит.
Известно, что общая численность инфицированных в мире сегодня примерно 4,5 миллиона человек. Это значит, общий вес вирусов, которые поразили весь мир сегодня, такое огромное количество людей, всего 2 грамма и 1 четвертая, 2 и 1 четвертая грамма. То есть, посмотрите, когда мы говорим о том, что человечество думает, что мы вот все контролируем, в действительности у Бога много разных методов. И вирус – это один из методов, в которых Бог показывает, что, оказывается, мы не такие прочные. Что, оказывается, мы не так много чего и контролируем. И еще неизвестно, как человечество из него выйдет. Посмотрите, как эти 2 грамма вируса, как они сколько... тысяч жизней унесли по миру. Ну, посмотрите, самое большое, во что они превратили экономику. Всего 2 грамма вируса. То есть, все это говорит о том, что у Бога есть самые разные средства. Причем, не только по отношению к человечеству вообще, но и по отношению к каждому отдельному человеку. Бог иногда терпит, пока человек в своей гордыне где-то утверждается, но в определенный момент Бог какими-то средствами допускает ограничения. В ситуации с Немродом и его людьми, которые строили башню, Бог прибегнул к очень интересному средству. Он смешал людям языки. 5 стих. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что они начали делать, не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там языки их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Поэтому дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Это очень важное Божье решение, которое оказало колоссальное влияние на всю последующую историю человечества. Это была точка, с которой появились разные нации, разные народы, разные языки. Нам сегодня очень трудно представить землю без национальностей. В сегодняшнее время существует тысячи национальностей и разных языков, и каждый из них представляет собой определенную культуру. То есть это не просто язык, это какой-то культурный фон, связанный с мышлением, с обычаями, со своей историей, традицией, которые там сложились. На момент строительства Вавилонской башни все люди были представителями одной семьи, семейства Ноя, 8 человек. Все говорили на одном языке. И для того, чтобы остановить их объединенные усилия в самоутверждении, Бог лишает их способности понимать друг друга и делает, вносит в них, в их структуру различные формы языкового общения друг с другом. Это произошло во время жизни Фалека, сына Симова. 10 глава Бытия, 25 стих, написано: «У Евера родились 2 сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена». Это еще одно подтверждение, что до Вавилонской башни все жили вместе и все говорили на одном языке. С этого момента появились не только разные языки, здесь было заложено начало разных культур, разных наций и разных государств. То есть это Божье действие, оно стало еще одним барьером, ограничивающий общий прогресс или общий регресс человечества в погружении в грех, в его самоутверждении, в общем противостоянии Богу. Смотрите, что получилось. После того, когда люди стали говорить на разных языках, они не только перестали понимать друг друга, а постепенно стали формироваться отдельные группы людей, отдельные языковые, со временем национальные группы. Со временем, когда эти люди рассеялись и стали жить в разных местах, в разных климатических условиях, постепенно это стало приводить к изменению их внешнего вида. Потомки Ноя или Ной и его дети, они выглядели примерно так, как сегодня выглядят
люди на Ближнем Востоке, то есть они не были такими белыми, как европейцы сегодня, и не были такими черными, как чернокожие сегодня. Вот то, что произошло, это произошло со временем, когда разные расы формировались, и это произошло в результате потери определенных генов в общем генетическом коде. То есть они не что-то туда добавляли, а какие-то гены терялись в результате реакции человека на окружающую среду. Но самое главное, что произошло в это время? Когда Бог создает разные нации, Бог ставит людей в условия, когда они начинают конкурировать друг с другом. Утверждая свою национальную значимость, они неизбежно сталкиваются с претензиями на такую значимость у соседних народов. И этим самым как бы немножечко сводится на нет градус их общего противостояния Богу. И мы видим, как вот этим войнам межнациональным или разным конфликтам действительно посвящена большая часть истории. Практически нет части истории, где не было бы каких-то конфликтов между народами. Эта история учит нас нескольким урокам. Во-первых, все люди произошли от одной семьи. Трудно сказать абсолютно точно, но по оценкам специалистов, сыновья Иафета стали родоначальниками индоевропейских народов. То есть мы, вот те, кто жил на европейской части Советского Союза, те, кто живут в Америке, вот это потомки Иафета. От сыновей Сима произошли евреи, арабы, ассирийцы, персы. От сыновей Хама произошли хананеи, произошли жители Египта и Азии. То есть изначально, как я уже сказал, люди были одной расы. Скорее всего, это были более смуглые люди, чем современные европейцы. Но постепенно эти люди стали отличаться друг от друга не только своим языком, не только своей культурой, но и своим внешним видом. Но здесь есть вторая очень важная истина, которую очень важно понимать. Национальные ценности не являются чем-то абсолютным. Русские ничем не лучше башкиров, татар, англичан или корейцев. Каждая нация – это результат уникального развития определенной культуры, определенной группы людей. Кто-то достиг большего в одной сфере, кто-то в другой. У кого-то одни недостатки, у кого-то другие недостатки. Но сама по себе национальность не является какой-то абсолютной или духовной ценностью. Национальность не святая. Это просто обстоятельства, в которых мы живем. Это же можно говорить и о разных языках. Вам может быть удобнее говорить на одном или другом языке. Вы можете приводить пример каких-либо достоинств определенного языка, но это не делает его чем-то превосходным, чем-то более святым, более духовным, более стоящим над другими языками. Просто этот язык вам ближе и понятнее. Национализм, так же, как и расизм, не может иметь места в Церкви Иисуса Христа. В связи с этим я хотел бы сделать одно очень важное уточнение или утверждение, которое помогает нам увидеть роль Евангелия во всем этом. Евангелие показывает каждому человеку его истинную ценность не в его национальной принадлежности, не в его народе, а в Иисусе Христе, который умер вместо него на кресте и который дал ему свою праведность, свою значимость и свою идентичность. Конечная цель Евангелия – объединить в себе людей из самых разных наций. То, что и произойдет однажды. Посмотрите, пожалуйста, книга Откровения, 5 глава, 9 стих мы читаем. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Заметьте, это собрание святых у Божьего престола. Это собрание объединяет Божьих людей. Это объединение, основанное на смирении перед Богом, на смирении перед Агнцем. В книге Откровения, кстати, говорится и о последнем бунте, который будет против Бога,
восстании человечества против Бога. Это будет восстание объединенного человечества. Кстати, и там сказано о том, что сосредоточение этого восстания и будет называться Вавилоном, как выражение смешения народов, объединившихся для противостояния Богу.

0: Перепись населения прошла во вторник, 11 августа. Участие обязательно для всех домохозяйств. Еще не поздно заполнить форму. Зайдите на census.abs.gov.au/russian или наберите 1800-181-227. Одобрено Австралийским бюро статистики Канберра.
1: Station sponsor.
2: You are listening to 5EBI, Multicultural Broadcasters in Adelaide, South Australia.
3: Where the time is 5:30 and time for the instrumentalist.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

Я заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.

краю. Передай, как птица-чайка, весточку мою. Я страдаю, ожидаю друг

Теперь мой сокол, ты далеко, но любовь со мной. Будь спокоен, милый воин, мой моряк родной. Чайка взвилась, покружилась, унеслась стрелой в море.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горе тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не боюсь.

Если лишь он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

А вы не бойтесь, дяденьки, тетеньки, у меня хороший вкус. Я обижаю только плохих, хороших я сам боюсь. Зовут меня завуткою, рисуют с рогами.